ради за дежиона. Дни. То полетие. Топ рок комади за усако временско наповед. Рок радио. Чисти рок.

0: зима преобликувала ваше полетно телесце.
1: My God, you've let yourself go.
0: Нич бат. За куряне калории мамо решител. Цело полетие. To make the rockin' world go round. Само на Рок Радио. Чистый рок.